празник. Клубок размотал. Прутки растерял. Ах, не все петли спустил. Чулок ведь забрызгал чернилами. В угол, в угол. Пошел в угол. Проказник.

0: носа.
1: А няня злая старая, у няня носик то запачканный, Миша чистенький причесанный, а у няня чик-чик на боку.